0: что нынче индийские диверсанты таким же флагом они заматировались российским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением работы движения.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AI Ereka, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.